Вас айса велико, я анда ин я гуд, я ястот бо гкнут, я хлам лахсут, ан я эхо фан я вегстат, ан я ворде фан я гуд, левел офтес фан я омдрайт.